0: результаты. Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от тысячи леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Vecer, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubire.
1: Publicitate.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.